0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноки.
1: Бубамара хит.
2: Шакира и Бурна Бой. Дай, дай.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ. Бубамара хит.
1: Шакира и Бурна Бой. Дай, дай.